ты весен, болен я. И при смерти теперь душа моя

не отражаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

на камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был, в намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет —

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз, и карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господней и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и жени исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огни возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего. Як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песья мухи и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их и труды их пругом, уби градом винограды их и черничие их сланою, и предаде граду скоты их и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию силомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко сильный шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло бы сердце своего, и

Аминь. Боже, придоша языцы в достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят нищедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Отя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди Его еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред ним и насадилися и коренья его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его, кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилась и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А зоба и вепрь от дубравы, и выединены диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю. Сведение его Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищую Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаши они же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко сев рази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур, приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари твоя, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому твоем, в веки веков восхвалят тя, блажен муж и мужа есть заступление его у тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафіст святому праведному Іову многострадальному, ізбраному Господієм великому Ветхого Завета праведнику, пятому от Авраама і Савових синов синові, Іову многострадальному похвальне воспоєм пєніє, яко своїми дивними добродетельми і всім своїм житієм, учителем всей вселенні явившемуся, ты же праведный Иове, прими сию похвалу, с любовью тебе приносимую, согрей наши сердца желанием подражать и твоим подвигом, да единодушно зовем те. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Ангели Божии в день некий предсташа Господеве и хвалу Ему возносящие, с ними же и дьявол прииде, сей последний, вопрошенный Господем об Иове, начат клеветать и на праведника, яко той чтит Господа земных ради благ, ими же Бог его награди. Мы же злую дьявольскую клевету на великого праведника, с горечью воспоминающе, тако Иова восхваляем. Радуйся, Иове, яко сам Господь, найменуватя человека непорочно и благочестиво. Радуйся от Господа вся благоземная приемы. Радуйся множество слуг и мевы, и стада своя тысячами исчитывавы. Радуйся Господем, дарованных тебе сынов и чери в великом благочестии воспитавы. Радуйся, яко о чадих своих, великое попечение являл еси. Радуйся, яко ни к чему уже от земных благ сердцем не прилеплялся еси. Радуйся, яко мудростью своею над всеми высоко стоял еси. Радуйся, яко царь посреди храбрых был еси. Радуйся, яко был еси благороднейший сущих от восток солнца. Радуйся, всеславне, Божий угодниче истинный. Радуйся, великая дела благая совершивый. Радуйся в терпении своем мир просветивый. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Ведая веру несокрушимую и велию преданность воли Божией раба своего, даде Господь власть дьяволу вся блага земная у Иова отъяти и чад его погубите, мы же сему особому изволению Божию дивящися вопием премудрому Богу, аллилуйя. Разумом своим злым зело обрадовался дьявол, таковое изволение Божие получивый, в един день, егда вся чада Иовля единодушно в доме старейшего брата своего, трапезою наслаждахуся, посла дьявол исполнители злые воли своя, и все имущество Иовля погуби, и десятерицу чад его смерти предаде. Буря нечаянных искушений не поколебась его дивного столпа, и из уст его изыдоша сицевая мудрая словеса. Нах изыдох аз от чрева матери моя, нах и от иду тамо, Господь даде Господь от яд, яко Господеви изволися, так обысть. Буде имя Господне благословено во веки, чтуще таковую преданность воли Божией праведника, мы в похвалу Иова сице глаголем. Радуйся, Иове, ничим же пред Господем согрешивый, радуйся многострадальне, и устнама своим обезумия Богу не давы, радуйся, яко двери дома твоего вина отверсты бяху всякому мимошедшему. Радуйся, яко странник вне дома твоего не остававшися, радуйся, яко ты вдовича слезного ока не презрел еси, радуйся, око слепым, нога же хромым был еси, радуйся, яко хлеб свой николи же един вкушал, сирым же обильно давал еси, радуйся, яко все немощни и чесого требующие, вся у тебя радостно получали суть. Радуйся, яко о всяком немощнем ты плакал еси, радуйся, яко видя мужа в скорбях тяжко вздыхал еси, радуйся во всякой нужде и печали скорый помощниче,
радуйся ищущим предстательства Твоего, неусыпный заступниче, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. На силу свою полагаяся, сатана паки клевещет, на Иова и Бог глаголет, после руку Твою и коснися костем его и плоти его, аще не в лице тебя благословит, и паки Господь предает дивного Иова в руце беззаконника, сетель же зла вышит от лица Господня, злорадно порази Иова гноем лютым от ногу даже до главы его, и сидяше праведник мне града на гноище, взем черепок, да остругает гной свой, мы же благословящи Бога, допустивши навести проказу лютую на Иова непорочного, прославление ради раба своего, вопием Господу, аллилуйя. Воистину терпение паче человеческого имяше многострадальный Иов, болезни в прокажением телеси умножашися, жена же праведника, зрящи страдания мужа своего, и сатаною научаема, даде совет Иову, рцы глаголники ко Господу и умри, он же возрев рече к ней, вскую яко едина от безумных жен возвагола еси, аще благая прияхом руки Господни, злых ли нестерпим, во всех сих приключившихся ему, ничим же согреши Иов, уснама пред Богом, и не даде безумия Богу, откуда кто возможет обрести глаголы, прославляющие праведника новолепнее, обаче мы любовью к Иову побеждаем, и Иов ли меже совесы, прославляя многострадального сице. Радуйся, яко кости твоя нощью смятошася, и жилы твоя в расслаблении придоша. Радуйся, яко кожа твоя вельми помрачися, радуйся, яко и составы телесе твоего от гноя згореша. Радуйся, яко исполнен был еси болезнью от вечера до утра, радуйся, яко тело твое в гное червей пребываше, радуйся, яко брашна твоя смрадом преисполнена быша, радуйся, яко гнушахуся тебе и восставаху на тя, видевши тя. Радуйся, Иове, всеми прилоги лукавого непреклоненный, радуйся и до смерти Господу преданный, радуйся, безумная совеса жены своя обличивый, радуйся, столпе добольственный, в тяжких болезнях своих никак уже унынию предавайся, радуйся в скорбях своих, Бога благословивый, радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Множество великих смущений найдено праведника, егда придоша к нему три друзи его, си издалеча на прокаженного возревше, не познаша его, и возопивши гласом велием восплакашася, растерзавши ризы своя, и посыпавши перстью главы своя, сидяху при нем седм дни и седм нощей, и никто же от них возвагола к нему совесе утешения, зря таковые други своя, всем сердцем устремися невинный страдалец к Богу, на Него единого уповая и взывая Ему «Аллилуйя». Слыша глас вели и вопль другов своих, уразумел еси многострадальне, яко те не дадут тебе утешения, в горести же душевне пред лицем Господа, отверзла еси уста своя Иове, начен глаголати, яко лучше тебе не родитися, нежели жить и кроме близости к Богу, сострадающе праведнику в неизреченном его горе, похвалу велике его преданности Господу глаголем Иову сицевая. Радуйся, вели ветхозаветный праведниче, все блаженство свое в близости к Богу полагавый. Радуйся, страх от Бога, отвержену тебе быть и в неспосланных искушениях испытавый. Радуйся, смерть предпочитавый, нежели жить и тебе оставлено от Бога. Радуйся чаянием утешения Божия, скорби своя твердо претерпевый, радуйся, яко о бесконечной загробной жизни вещал еси,
Радуйся, яко в смерті вічний покой полагав єсі. Радуйся, скорбі земная, яко предуготовлені к жизни будущей разумевой. Радуйся, вечной радости, прозорливый провидче. Радуйся о бессмертнем блаженстве, ко Господу взывавый. Радуйся в земных благах, токмо с Господем благовидевый. Радуйся, яко красоты зримого неба, без Бога за ничтоже почитал еси. Радуйся, яко нового неба и новой земли, всею душею ожидал еси. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Всецелое Господу преданности праведника, три друзи его в совесех Иовлих неразумеваху, токмо же ропот его на Бога видяху, сего ради внушаху Иову к Богу обратитеся с молитвою и покаянием о грехах своих. Невинный же страдалец, уединем моляше Бога, да даст ему Господь силу невинных страданий своих уразуметь. К Богу, источнику премудрости и разума, от сердца своего сокрушенного праведник вопияше «Аллилуйя». Хотя указать и на неисповедимые пути Господни, об уразумении ких и должно есть человеку Бога умоляти, ты, други своя Иове, жити в воле Божией наставлял еси. Мы же мудрые речи страждущего праведника чтуще, приносим ему сия похвалы. Радуйся, яко неправды на Бога, уста твоя не изрекоша. Радуйся, ложь другов своих мудро обличивый. Радуйся о непостижимости промысла Божия, смиренно мудро вещавый. Радуйся жизни праведников, ведь всем завете уяснить его желавый. Радуйся, погружен на себе от природы, во всякую скверну видевый. Радуйся, нужду в ходатай между Богом и людьми, своим богочестивым сердцем прозревавый. Радуйся, любви очи от Бога возжидавый. Радуйся, яко слезно умолял еси Господа, да не удалит он от тебе страх свой. Радуйся, яко искушение свое от Бога посланное почитал еси. Радуйся, яко грядущую смерть, избавительницу себе, от земных скорбей полагал еси. Радуйся, мудрый изъяснителю путей божественных. Радуйся, благий руководитель.

милості просіті, даби Господь грозною руку свою отъял, і страхом своїм його не ужасав, нося в серце своєм смиренную мольбу ко Господу, со умилением Иов к единому судьи Богу взываше, аллилуйя. Воссия в души твоей праведнее благодатный луч божественный, егда велицей горести своей, приближение к смерти ожидал еси, и к невозвратному шествию в неведомую страну мрака и тьмы вечной готовился еси, всею бы душею любя Господа, по призыву Божию в загробный мир идти готов был еси Иове, обаче надежды жизни новая, в близости к Богу в сердце своем не отрывал еси, радующийся таковому светлому чаянию страждущего праведника, с любовью поем ему. Радуйся, смиренный, богомудрый, невинный страдальче, радуйся о близости смертней непрестанно помышлявой, радуйся день и час кончины человека в премудрой воле Божией полагавой, радуйся, рабе Христов нелицемерный, радуйся, яко чистым сердцем своим Бога узреть и возжелал еси, радуйся, яко в своей глубокой Господу преданности дерзновенно того вопрошал еси, радуйся, яко от правды своей я никак уже отступил еси, радуйся, яко у Бога истинной премудрости искал еси, радуйся, други своя, врачи неправедные именовавы, радуйся в слове всех их, лесть пред Богом видевы, радуйся душу свою чистую и непорочно сохранивы, радуйся безбоязненно пред Господем на суде стоять и восхотевы, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю придивный, хотящим истинную мудрость в слове всех твоих уразумете, помози нам, угодниче Божий, ложные други своя обличая, указал еси им Иове, яко благо земная и горести людские суть в руках Божиих, Господь раздает их премудро, отнюду же и праведный люди страждает, и нечестивый благоденствует. Тайны мироправления Божия человек перстный ведеть и не может, за вся же должен есть благодарить Господа, и восхваляя Его пети Ему, аллилуйя. Дивные речи слышим мы из уст ветхозаветного праведника, лицемерствующие же друзи Его, утешение Иову недоваху, наипаче же новые скорби сердцу Его причиняху, праведник же токмо ко Господу мысль свою стремляше, на единого заступника и нелицеприятного судью Бога уповаше, от него единого утешения чая, видяще таковое превыспренное устремление многострадального, величаем его сице. Радуйся, лицемерие, мудрый обличителю, радуйся, други своя злые, утешители именовавы, радуйся, видевы други, покивающие головами над великими страданиями друга своего, радуйся, токмо от Господа, сердцу своему облегчение искавы, радуйся, токмо на небесех, истинного заступника себе видевы, радуйся, яко ужасы пред Богом преисполняшися сердце твое, радуйся, яко чистую молитвою свою к Богу приближался еси, радуйся, яко на правду свою крепко уповал еси, радуйся в смирении своем, беседовать и с Богом недостойно себе почитавы, радуйся токмо умолять и Бога, судью своего желавы, радуйся невиновность свою пред всем миром свидетельствуяй, радуйся, яко око твое благодатными слезами преисполнено бе, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Странно есть нам, сыном завета нового, кровью Сына Божия искупленным, Евангелие Христово имущим, дерзновенная словеса ветхозаветного праведника слышати, великие тайны загробного мира, многострадальному неведомы бяху, своим же преданным Богу сердцем и умоляшися, да озарит его сущий на небеси свидетель и заступник таковых тайн ведением, ко Господу слезит око многострадального,

Чая приближение кончины своя, терпя на земли страдания тяжкая, в благодатных озареньях своих оголоше праведник, яко аще в скорбях на земли несть облегчения, да скрыт его Господь в преисподних до времени, егда же пристанет гнев Божий, греси беззаконие людское покрыются, тогда Господь по милости своей даст праведнику близким к нему быть. Мы же таковое светлое упование страждущего зряще, в особу ему похвалу глаголем сице. Радуйся, прозорливче, богомудрый и просвященный, радуйся, святый и великий страдальче, радуйся, плотью пострадавый и греха освободивайся, радуйся, любовью ко Господу, духу ныне препобедивый, радуйся, яко светлые надежды жизни будущее преисполнен был еси, радуйся, яко всею душею в любовь бесконечную Божию веровал еси, радуйся, тайны загробного мира, увидите возжадавый, радуйся, в мрачных удольях адовых, милости Божия ожидавый, радуйся упованием на светлую жизнь за гробом, Давиду, Исаии, Иезекиилю иным пророком равный, радуйся, яко сим упованием став еси на единый путь с великими ветхозаветными праведники, радуйся всем праведникам, радость светлого бытия за гробом проповедовый, радуйся евангельских христовых истин, прозорливый исповедниче, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю предивный, всякими великими искушеньми и скорбьми духовно возрастал еси Иове, Господь же особыми откровений, услаждаше душу твою многострадальнее, благодатно озаренный Богом ты, избранниче Божий, вещал еси, вем, яко жив Искупитель мой, и же в день последний распадающуюся кожу мою сию из праха воскресит, а же во плоти моей узрю Бога, воспринимающе сердцами нашими сию веру воскрешение плотию, мы таковыми откровений праведников разумляеми, вопием Богу, аллилуйя. Ведь я воистину неправедный, явишеся многоречивее, друзья твои, Иове, ложние сии утешителие, возжелаша тя страждущего друга своего укорять и глаголюще, яко ты алчущих не питал еси, нищих не одевал еси, вдовицы сирых обижал еси, и жажду ближних не утолял еси, о, великое долготерпение великого страдальца, восхваляющее таковое долготерпение и чистое добродетельное Иовле житие, воспеваем ему сицевая, радуйся, яко поношение от другов своих, смиренно претерпевал еси, радуйся, яко и посмеяние малых детей, благодушно приимал еси, радуйся, яко и раби твои, и любовь твою к ним забыша, радуйся, яко и жена твоя, лукавому совету неразумно внимаше, радуйся, яко злы сатана, растерзав столб телесе, сокровища духа твоего не украде, радуйся, велей борче, вся козни вражия препобедивый, радуйся, яко единого Бога и Господа, на земли зреть и хотел еси, радуйся, яко своей преданностью Господу прославился еси, радуйся высотою подвигов своих всех удививый, радуйся просвещению духовного указателю, радуйся всех людей великое утешение, радуйся, яко многим в мире сем, тобою спасение явися, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю предивный, спасение себе токмо от Господа чая и светлую надежду на обновленную жизнь за гробом имея, многострадальный Иов, и же праведник ветхого завета быв, утвердитеся в озарениях своих не дерзаше, в мыслях же и чувствах их своих сумняшися, и горесть некую в души претерпеваше. Мы же праведнику всей горести сострадающе, и святей воли Божией преклоняющийся, возопием любви обильному и премудрому Богу, аллилуйя.
Стена крепкая в преданности Господу всему миру явился еси многострадальнее, егда твердо о непорочности своей и лицемерии другов своих вещал еси, и муще сердца, исполненное состраданием к невинно страждущему праведнику, едиными усты нашими соумилением зовем ему тако. Радуйся, великий праведниче, в страшных искушениях всецело преданность Господу сохранивый. Радуйся не от кого же от людей, доброго утешения видевы. Радуйся о лишении чад и пропавшем богатстве, унынию никак уже предавайся. Радуйся, як у всех нас, побеждать искушения сребролюбия наставляешь. Радуйся, як у изменения в небесных светилях, мудро разумел еси, радуйся, яко не единые же присно пребывающие радости в мире сем видел еси. Радуйся, токмо воединем Бозе радости истину выну созерцавый, радуйся, великая истина откровение от Бога приять исподобивайся, радуйся, яко ложь другов и укорение ближних крепостью духа своего превозмогал еси. Радуйся, яко всякое бессловесное похотение, чистотой сердца своего препобеждал еси. Радуйся во всех своих светлых упованиях, никак уже посрамивайся. Радуйся, яко в тайны загробного мира углублялся еси веянием Духа Святаго. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю предивный. Пение всеумиленное воспоем многострадальному, невиновность свою видевшему и неискупленную греховность людскую ведавшему, зря на себе десницу божественной воли, в промысл Божий, о человеце, веровавши праведный, доброго чая конца, разделяющий несокрушимую светлую веру Его и упование на Бога, могущего тяжкую Иовлю скорбь облегчите, мы, купно с ним, вопиемся Богому Господу, аллилуйя. Светва озарение многострадального, светва и упование Его, времени же минувшу умолча Иовсу весы, умолчаша же и три друзи Его к тому, пререковати Иову, «Бебо Иов праведен пред ними, глаголит к нему новый собеседник Елиус. Его же речи благожелательнее внемлет праведный, не могущий же Иову уразуметь и вся словеса сия новая. Се Господь сам явися рабу своему, и глаголаши к Иову сквозь бурю и бурные облаки, обличая и наставляя и исцеляя его». Той же с трепетом благовейным, внемля совесем Божиим, безмолвне множицею себе укоряше, наипаче же познаваше, яко ничтоже есть пред лицем Божиим, ябе исполнися душа праведнича смирения благодатного, видяще таковое глубокое пред Господем смирение, радостно поем Иову сицевая». Радуйся, великий, в чистоте речей своих пред Господем, радуйся, великий, в безмернем пред Господем смирении, радуйся, ничтожество свое познавый, на уста же своя руку положивый, радуйся, подобно Аврааму, земля и пепел себе именовавый, радуйся, велимудре, судьбы человека в мире до Христа на себе испытавый, радуйся, верный слуго Господень, о своей мудрости глаголоти недерзавый, радуйся, не единым же словесем, о речах другов своих обмолвивайся, радуйся, яко благовейно выслушал еси Господа, о дивных делях всемогущества Божия, радуйся в недомыслии пред Богом, сокрушенно себе обличивый, радуйся пред премудростью единого Бога, всею душею преклонивайся, радуйся в смирении своем, обличавшему тебя Господу радостно внимавый, радуйся всех смелых речей своих, пред Господем отрекися, и в прахе и пепле раскаивайся, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю предивный. Благодатная велия радость в сердце твое многострадальней сниде, ты в буре и облаце,
Господа своего видел еси, ты обличающее тебе слово Господа и гневное слово Его, к неверным другом твоим слышал еси, проказа страшная сойде с тебе Иове, и ты всякая блага земная в сугубом числе от Господа приял еси, в награду за скорби своя долголетие, по милости Божией стяжал еси, и новую десятирицу чад своих радостно созерцал еси, воскресение со всеми избранными своими Господь тебе обетовал, презирая вся скорби своя, праведник, и мы купно с ним всем сердцем радостно вопием Господу, аллилуйя. Безмерные скорби претерпев и всецелую преданность всесвятей воли Божией показал, живый прообраз скорбей Господа, крестными страданий дьявола победившего, явился еси Иове, поюще твое чудное житие, восхваляюще безмерное долготерпение твое многострадальне, словесы самого Господа, Его пророков и апостолов, и церковными словесы, восхваляем тебе сице. Радуйся, праведниче, усты Божиими, на всю вселенную хвалимый, радуйся истину в словесех о Бозе, нияко же твои лжеречиви друзі явивы, радуйся, яко Господь показатя, единомолитвенника за други своя, радуйся, яко грехи таковым, Господь отпусти за молитвы твоя, радуйся самим Господем, не единожды истинный раб Божий нареченный, радуйся, великий ветхозаветный молитвенниче, в ряду с Ноем и Даниилом, радуйся, яко брат Господень наименоватя, образ злострадания и долготерпения, радуйся, яко той же апостол Иаков, восхвалив твоем житии славную кончину Господню, радуйся, яко церковь Христова, святую книгу твою, повеле прочитывать в одни страстные седмицы, радуйся прообразе страстей безгрешного Господа, радуйся, яко святый Златоуст, призва нас образом страданий твоих к подражанию твоим подвигом. Радуйся, яко в церкви святе имя твое славно, досточесно и препрославленно. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю предивный. О, великий праведниче Ветхого Завета, Иове многострадальне, прими наше посильное хваление твоих безмерных во славу Бога подвигов, твоими сильными у престола Божия молитвами подашь помощь нам, преклоняющим колено наше пред твоими многолетними тяжкими страданиями, твердыми в искушениях и злостраданиях быти, в вечную загробную жизнь несокрушимо веровати, на получение по милости Божией венцев праведных, на страшном суде Христове твердо надеетеся, да и мы в обновлении плоти нашей с Тобою со всеми святыми сподобимся Искупителя и Господа нашего зрети и вечно Ему воспевати, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий праведниче Ветхого Завета, Иове многострадальне, прими наше посильное хваление Твоих безмерных во славу Бога подвигов, твоими сильными у престола Божия молитвами, подашь помощь нам, преклоняющим колено наше, пред твоими многолетними тяжкими страданиями, твердыми в искушениях и злостраданиях быти, вечную загробную жизнь несокрушимо веровати, на получение по милости Божией венцев праведных, на страшном суде Христове твердо надеетеся, да и мы в обновлении плоти нашей с Тобою со всеми святыми сподобимся Искупителя и Господа нашего зрети и вечно Ему воспевати, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О великий праведниче Ветхого Завета, Иове многострадальне, прими наше посильное хваление Твоих безмерных во славу Бога подвигов, твоими сильными у престола Божия молитвами подашь помощь нам, преклоняющим колено наше пред твоими многолетними тяжкими страданиями, твердыми в искушениях и злостраданиях быти, вечную загробную жизнь
несокрушимо веровати на получение по милости Божией венцев праведных на страшном суде Христове твердо надеетеся, да и мы в обновлении плоти нашей с Тобою и со всеми святыми сподобимся Искупителя и Господа нашего зрети и вечно Ему воспевати. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели Божии в день некий предсташа Господи, вихвалу Ему возносяще, с ними же и дьявол прииде, сей последний, вопрошенный Господем об Иове, начат клеветать и на праведника, яко той чтит Господа земных ради благ, ими же Бог его награди. Мы же злую дьявольскую клевету на великого праведника, с горечью воспоминающе, тако Иова восхваляем. Радуйся, Иове, яко сам Господь наименоватя человека непорочна и благочестива. Радуйся от Господа вся блага земная приемы. Радуйся, множество слуг имевы и стада своя тысячами исчитывавы. Радуйся, Господем дарованных тебе сынов и чери, в великом благочестии воспитавы. Радуйся, яко чадих своих, великое попечение являл еси. Радуйся, яко ни к чему же от земных благ сердцем не прилеплялся еси. Радуйся, яко мудростью своею над всеми высоко стоял еси. Радуйся, яко царь посреди храбрых был еси. Радуйся, яко был еси благороднейший сущих от восток солнца. Радуйся, всеславнее, Божий угодниче истинный. Радуйся, великая дела, благая совершивый. Радуйся в терпении своем, мир просветивый. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Избранному Господем, великому Ветхого Завета праведнику, пятому от Авраама и Исавовых сынов сынови, Иову многострадальному похвальное воспоем пение, яко своими дивными добродетелями и всем своим житием, учителем всевселения явившемуся, ты же праведный Иове, прими сию похвалу, с любовью тебе приносимую, согрей наши сердца желанием подражать и твоим подвигом, да единодушно зовем ти. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. О великий праведниче Иове многострадальне, чистым житием своим и святою близостью к Богу просиявы, ты до Моисея и Христа на земле пожил еси, вся же заповеди Божия нося и в сердце своем исполнял еси, явленные миру через Христа и Его святых апостолов тайны, глубокими своими откровений уразумев, причастник веяний Духа Свята быть исподобился еси, всякие козни дьявольские, в посланных тебе от Господа особых искушениях, истинным смирением своим препобедив, образ злострадания и долготерпения, все вселения явился еси, любовь велию к Богу и ко всем людям в безмерных своих скорбях сохранив, чистым сердцем, за гробом, единение с Господем радостно ожидал еси, ныне же вселении в праведных пребываешь и престолу Божию предстоишь, услыши нас, грешных и непотребных, пред святую иконою Твою предстоящих и усердно к ходатайству Твоему прибегающих. Моли человеколюбца Бога, да к вере крепцей, непорочней и нерушимей нас утвердит, от всякого зла враг видимых и невидимых защитит, в скорбях и искушениях нам крепость подаст, в сердцах наших память смертную присно сохранит, в долготерпении братолюбие укрепит, и сподобит нас на страшнем суде Христове, добрый ответ дати и воскрешение плоти нашей, триединого Бога созерцати, и славу Ему со всеми святыми воспевати во веки веков. Аминь. О святый угодниче Божий, праведне Иове, подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающий на святый Твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства Твоего и чтим святую память Твою, Ты же предстоя престолу Божию, прими моление наше,
и ко всемилостивому Богу принеси, оеже простите нам всякое прегрешение, и помощи нам стати против козням дьявольским, да избавшися от скорбей, болезней, беды, напасти и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством Твоим, аще недостойнее смы, видите благая на земле живых, славящий единого во святых своих славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствовавши праведных враг, и растерзав столб телесе, сокровище не украде духа, обретя бо вооружену непорочного душу, мне же и обнажив плени, предварив убомя прежде конца, избави мя льстивого спаси и спаси мя. Память праведного Твоего Иова, Господи, празднующе тем Тя молим, избави нас от наветов и сети лукавого дьявола, и спаси души наша, яко человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко истинен и праведен, благочестив и непорочен, освящен же явлься всеславне, Божий угодничий истины, просветил еси мир в терпении Твоем, терпеливейший и доблейший, тем же все богомудре память Твою воспеваем. Ублажаем, ублажаем Тя, святый праведный Иове, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и о нас, Христа Бога.

зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем, небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, стряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг. Ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг. Мой друг.

Чего нам ждать от года нового? Пусть будет счастье, мир и лад. Но наших душ свинец и олово не к небу нас влекут, а в ад. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски. Забыт Господь и голос вечности умолк в сердцах людей плотских. Страна и души полны нечисти и жгучей праздничной тоски.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла

постиг, то живи поверен, взор свой в небо устремя, сердцем Бога слушай, а коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло с собой затмит свет нездешний Божий,

во сладкий яд алчности и злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье. Иное счастье, неземное счастье.

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления души убогой страстоцвет, пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресеньем. Другой и цели в жизни нет.

ему связать покрепче ноги и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, в раж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят.

Помочь ему нисколько не могли, и он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила.

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл.

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

И так, дойдя до полного банкротства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я, отче мой, не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет, вернешься ли ты.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги нам.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаившися от чады их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род и же не исправи сердце своего и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху Его, и обращахуся, и утреннегоху к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаше Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверишася в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить и ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничай их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послана не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селени хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю, ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева, и искусиша, и преогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша его в холмих своих, его истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию силомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстая, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и созда, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея в незлобе сердца своего, и в

Боже, придоши языцев достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поруганием сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных, воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вонми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и пред Его еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналыси языки и насадилыси и. Пути сотворилыси пред Ним и насадилыси коренья Его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия. Простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилыси оплот Его и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и выединены диви по еде и. Боже сил, обратися уба, и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю. Сведение его Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руце его в кашиба работости. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят мне. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничи и избавите его. Не познаш они же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу. На люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому. Яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире. Ибо и Ассур прииде с ними, быша в заступление сыновом Лотовым. Сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове. Потребившися во Аендоре, быша яко гной земный. Положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их. И жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеши я бурю твоею и гневом твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего Господи. Да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюблено население твое, Господи, сил, желает искончеваться душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце Своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Яков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилсяси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия, и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей, и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафіст святому праведному Іову многострадальному, избранному Господем великому Ветхого Завета праведнику, пятому от Авраама и Савовых сынов сынови, Иову многострадальному похвальное воспоем пение, яко своими дивными добродетелями и всем своим житием, учителем всей вселенной явившемуся, ты же праведный Иове, прими сию похвалу, с любовью тебе приносимую, согрей наши сердца желанием подражать и твоим подвигом, да единодушно зовем ти. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Ангели Божии в день некий предсташа Господи и хвалу Ему возносящие, с ними же и дьявол прииде, сей последний, вопрошенный Господем об Иове, начат клеветать и на праведника, яко той чтит Господа земных ради благ, ими же Бог его награди. Мы же злую дьявольскую клевету на великого праведника, с горечью воспоминающе, тако Иова восхваляем. Радуйся, Иове, яко сам Господь, найменовать от человека непорочно и благочестиво. Радуйся от Господа вся благоземная приемы. Радуйся множество слуг и мевы, и стада своя тысячами исчитывавы. Радуйся Господем, дарованных тебе сынов и чери великом благочестии воспитавы. Радуйся, яко от чадих своих, великое попечение являл еси. Радуйся, яко ни к чему же от земных благ сердцем не прилеплялся еси. Радуйся, яко мудростью своею над всеми высоко стоял еси. Радуйся, яко царь посреди храбрых был еси. Радуйся, яко был еси благороднейший сущих от восток солнца. Радуйся, всеславне, Божий угодниче истинный. Радуйся, великая дела благая совершивый. Радуйся в терпении своем мир просветивый. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Ведая веру несокрушимую и велию преданность воли Божией раба своего, даде Господь власть дьяволу вся блага земная у Иова отъяти и чад его погубите, мы же сему особому изволению Божию дивящися вопием премудрому Богу, аллилуйя. Разумом своим злым зело обрадовался дьявол, таковое изволение Божие получивый, в един день, егда вся чада Иовля единодушно в доме старейшего брата своего, трапезою наслаждахуся, посла дьявол исполнители злые воли своя, и все имущество Иовля погуби, и десятерицу чад его смерти предаде. Буря нечаянных искушений не поколебась его дивного столпа, и из уст его изыдоша сицевая мудрая словеса. Нах изыдох аз от чрева матери моя, нах и от иду тамо, Господь даде Господь от яд, яко Господеви изволися, так обысть. Буде имя Господне благословено во веки, чтуще таковую преданность воли Божией праведника, мы в похвалу Иова сице глаголем. Радуйся, Иове, ничим же пред Господем согрешивый, радуйся многострадальне, и устнама своим обезумия Богу не давы, радуйся, яко двери дома твоего вину отверсты бяху всякому мимошедшему. Радуйся, яко странник вне дома твоего не остававшися, радуйся, яко ты вдовича слезного ока не презрел еси, радуйся, око слепым, нога же хромым был еси, радуйся, яко хлеб свой николи же един вкушал, сирым же обильно давал еси, радуйся, яко все немощни и чесого требующие, вся у тебя радостно получали суть. Радуйся, яко о всяком немощнем ты плакал еси, радуйся, яко видя мужа в скорбях тяжко вздыхал еси,
Радуйся во всякой нужде и печали, скорый помощниче. Радуйся ищущим предстательства Твоего, неусыпный заступниче. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. На силу свою полагаяся, сатана паки клевещет, на Иова и Богу глаголет. Посли руку Твою и коснися костям Его и плоти Его, аще не в лице Тебя благословит, и паки Господь предает дивного Иова в руце беззаконника, сетель же зла вышит от лица Господня, злорадно порази Иова гноем лютым от ногу даже до главы Его, и сидяше праведник мне града на гноище, взем черепок, да остругает гной свой, мы же благословящи Бога, допустивши навести проказу лютую на Иова непорочного, прославление ради раба своего, вопием Господу, аллилуйя. Воистину терпение паче человеческого имяше многострадальный Иов, болезни в прокажением телеси умножашися, жена же праведника, зрящи страдания мужа своего, и сатаною научаема, даде совет Иову, рцы глаговники ко Господу и умри, он же возрев рече к ней, вскую, яко едина от безумных жен, возлагола еси, аще благая прияхом руки Господни, злых ли нестерпим, во всех сих приключившихся ему, ничим же согреши Иов, уснама пред Богом, и не даде безумия Богу, откуда кто возможет обрести глаголы, прославляющие праведника новолепнее, обаче мы любовью к Иову побеждаем, и Иов ли ми же совесы, прославляя многострадального сице. Радуйся, яко кости твоя нощью смятошася, и жилы твоя в расслаблении придоша. Радуйся, яко кожа твоя вельми помрачися, радуйся, яко и составы телесе твоего от гноя сгореша, радуйся, яко исполнен был еси болезнью от вечера до утра, радуйся, яко тело твое в гное червей пребываше, радуйся, яко брашна твоя смрадом преисполнена быша, радуйся, яко гнушахуся тебе и восставаху на тя, видевши тя. Радуйся, Иове, всеми прилоги лукавого непреклоненный, радуйся и до смерти Господу преданный, радуйся, безумная совеса жены своя обличивый, радуйся, столпе добльственный, в тяжких болезнях своих никак уже унынию предавайся, радуйся в скорбях своих, Бога благословивый, радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Множество великих смущений найдено праведника, егда придоша к нему три друзи его, си издалеча на прокаженного возревше, не познаша его, и возопивше гласом велием восплакашеся, растерзавши ризы своя, и посыпавши перстью главы своя, сидяху при нем седм дни и седм нощей, и никто же от них возлагола к нему словесе утешения, зря таковые други своя, всем сердцем устремися невинный страдалец к Богу, на него единого уповая и взывая ему «Аллилуйя». Слыша глас вели и вопль другов своих, уразумел еси многострадальне, яко те не дадут тебе утешения, в горести же душевне пред лицем Господа, отверзла еси уста своя Иове, начен глаголати, яко лучше тебе не родитися, нежели жити, кроме близости к Богу, сострадающе праведнику в неизреченном его горе, похвалу велике его преданности Господу глаголем Иову сицевая. Радуйся, вели ветхозаветный праведниче, все блаженство свое в близости к Богу полагавый. Радуйся, страх от Бога, отвержену тебе быть и в неспосланных искушениях испытавый. Радуйся, смерть предпочитавый, нежели жить и тебе оставлено от Бога. Радуйся чаянием утешения Божия, скорби своя твердо претерпевый,
Радуйся, яко о бесконечной загробной жизни вещал еси. Радуйся, яко в смерти вечный покой полагал еси. Радуйся, скорби земные, яко предуготовление к жизни будущей разумевой. Радуйся вечной радости, прозорливой провидче. Радуйся о бессмертнем блаженстве, ко Господу взывавый. Радуйся в земных благах, токмо с Господем благовидевый. Радуйся, яко красоты зримого неба, без Бога за ничтоже почитал еси. Радуйся, яко нового неба и новой земли, всею душею ожидал еси. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Всецелое Господу преданности праведника, три друзи Его в слове сех Иовлих неразумеваху, токмо же ропот Его на Бога видяху, сего ради внушаху Иову к Богу обратитеся с молитвою и покаянием о грехах своих. Невинный же страдалец, уединем моляше Бога, да даст ему Господь силу невинных страданий своих уразуметь. К Богу, источнику премудрости и разума, от сердца своего сокрушенного праведник вопияше «Аллилуйя». Хотя указать и на неисповедимые пути Господни, об уразумении киих и должно есть человеку Бога умоляти, ты, други своя Иове, жити воли Божией наставлял еси. Мы же мудрые речи страждущего праведника чтущие, приносим ему сия похвалы. Радуйся, яко неправды на Бога, уста твоя не изрекоша. Радуйся, ложь другов своих мудро обличивый. Радуйся о непостижимости промысла Божия, смиренно мудро вещавый. Радуйся жизни праведников, ведь всем завете уяснить его желавый. Радуйся, погруже на себе от природы, во всякую скверну видевый. Радуйся, нужду в ходатай между Богом и людьми, своим благочестивым сердцем прозревавый. Радуйся, любви очи от Бога возжидавый. Радуйся, яко слезно умолял еси Господа, да не удалит он от тебе страх свой. Радуйся, яко искушение свое от Бога посланное почитал еси. Радуйся, яко грядущую смерть, избавительницу себе, от земных скорбей полагал еси. Радуйся, мудрый изъяснителю путей божественных. Радуйся, благий руководителю, царствию небесному. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю предивный. Проповедник непостижимости глубин Божиих, Божия премудрости и разума явился еси многострадальнее. Егда обличал еси свое лицемерствующие други, мнящие себе пути премудрости Божия разумеюща, смиренно видя себе немощно промыслу Божий ведите, вожелаше праведник на суд пред Богом стати, и у того особые милости просите, дабы Господь грозную руку свою отъял, и страхом своим его не ужасал, нося в сердце своем смиренную мольбу ко Господу, с умилением Иов к единому судьи Богу взываше, аллилуйя. Воссия в души твоей праведнее благодатный луч божественный, егда в велицей горести своей приближение к смерти ожидал еси, и к невозвратному шествию в неведомую страну мрака и тьмы вечной готовился еси, всею бы душею любя Господа, по призыву Божию в загробный мир идти готов был еси Иове. Обаче надежды жизни новая, в близости к Богу в сердце своем не отрывал еси.

Прошав єсі, радуйся, яко от правди своєя, нікак уже отступив єсі, радуйся, яко у Бога істине премудрості іскав єсі, радуйся, другі своя, в рачині праведне іменовави, радуйся в слові всіх їх, лесть пред Богом видівы, радуйся, душу свою чистую непорочно сохранивы, радуйся безбоязненно пред Господем, на суде стоять и восхотевы, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю придивный, хотящим истинную мудрость в слове всех твоих уразумете, помози нам, угодниче Божий, ложные други своя обличая, указал еси им Иове, яко благо земная и горести людские суть в руках Божиих, Господь раздает их премудро, отнюду же и праведный люди страждает, и нечестивый благоденствует. Тайны мироправления Божие человек перстный ведеть и не может, за вся же должен есть благодарить Господа, и восхваляя Его пети Ему Аллилуйя. Дивные речи слышим мы из уст ветхозаветного праведника, лицемерствующие же друзи его, утешение Иову недоваху, наипаче же новые скорби сердцу его причиняху, праведник же токмоко Господу мысль свою стремляше, на единого заступника и нелицеприятного судью Бога уповаше, от него единого утешения чая, видяще таковое превыспренное устремление многострадального, величаем его сице. Радуйся, лицемерие, мудрый обличителю, радуйся, други своя злые, утешители именовавы, радуйся, видевы други, покивающие головами над великими страданиями друга своего, радуйся, токмо от Господа, сердцу своему облегчение искавы, радуйся, токмо на небесех, истинного заступника себе видевы, радуйся, яко ужасы пред Богом преисполняшися сердце твое, радуйся, яко чистую молитвою свою к Богу приближался еси, радуйся, яко на правду свою крепко уповал еси, радуйся в смирении своем, беседовать и с Богом недостойно себе почитавы, радуйся токмо умолять и Бога, судью своего желавы, радуйся невиновность свою пред всем миром свидетельствуяй, радуйся, яко око твое благодатными слезами преисполнено бе, радуйся Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Странно есть нам, сыном завета нового, кровью Сына Божия искупленным, Евангелие Христово имущим, дерзновенная словеса ветхозаветного праведника слышати, великие тайны загробного мира, многострадальному неведомы бяху, своим же преданным Богу сердцем и умоляшися, да озарит его сущий на небеси свидетель и заступник таковых тайн ведением, ко Господу слезит око многострадального и с умилением поет праведник Богу Аллилуйя. Чая приближение кончины своя, терпя на земли страдания тяжкое, в благодатных озарениях своих оголоше праведник, яко аще в скорбях на земли несть облегчения, да скрыт его Господь в преисподних до времени, егда же пристанет гнев Божий, греси и беззаконие людское покриются, тогда Господь по милости своей даст праведнику близким к нему быти. Мы же таковое светлое упование страждущего зряще, в особу ему похвалу глаголем сице. Радуйся, прозорливче, богомудрый и просвященный, радуйся, святый великий страдальче, радуйся, плотью пострадавы и греха освободивайся, радуйся, любовью ко Господу, духу ныне препобедивый, радуйся, яко светлые надежды жизни будущее преисполнен был еси, радуйся, яко всею душею в любовь бесконечную Божию веровал еси, радуйся, тайны загробного мира увидеть его жадавый, радуйся в мрачных удолей хадовых, милости

Радуйся упованием на светлую жизнь за гробом, Давиду, Исаии, Езекиилю, иным пророком равный. Радуйся, яко сим упованием, став еси на единый путь с великими ветхозаветными праведники. Радуйся всем праведникам, радость светлого бытия за гробом проповедовый. Радуйся евангельских христовых истин, прозорливый исповедниче. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Всякими великими искушениями и скорбми духовно возрастал еси, Иове. Господь же особыми откровений, услаждаше душу твою многострадальнее. Благодатно озаренный Богом ты, избранниче Божий, вещал еси. Вем, яко жив Искупитель мой, и же в день последний распадающуюся кожу мою сию из праха воскресит, а же во плоти моей узрю Бога, воспринимающе сердцами нашими сию веру воскрешение плотию, мы таковыми откровений праведников вразумляеми, вопием Богу, аллилуйя. Ведь я воистину неправедный, явишеся многоречивее, друзи твои, Иове, ложние сии утешителье, возжелаша тя страждущего друга своего укорять и глаголюще, яко ты алчущих не питал еси, нищих не одевал еси, вдовицы сирых обижал еси, и жажду ближних не утолял еси, о великое долготерпение великого страдальца, восхваляющее таковое долготерпение и чистое добродетельное Иовле житие, воспеваем ему сицевая. Радуйся, яко поношение от другов своих, смиренно претерпевал еси. Радуйся, яко и посмеяние малых детей, благодушно принимал еси. Радуйся, яко и раби твои, любовь твою к ним забыша. Радуйся, яко и жена твоя, лукавому совету неразумно внимаше. Радуйся, яко злый сатана, растерзав столб телесе, сокровища духа твоего не украде. Радуйся, велей борче, вся козни вражия препобедивый. Радуйся, яко единого Бога и Господа, на земле зреть и хотел еси. Радуйся, яко своей преданностью Господу прославился еси. Радуйся высотою подвигов своих всех удививый. Радуйся просвещению духовного указателю. Радуйся всех людей великое утешение. Радуйся, яко многим в мире сем, тобою спасение явися. Радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю предивный. Спасение себе токмо от Господа чая и светлую надежду на обновленную жизнь за гробом имея, многострадальный Иов, и же праведник Ветхого Завета быв, утвердитеся в озарениях своих не дерзаше, в мыслях же и чувствиях своих сумняшися, и горесть некую в души претерпеваше. Мы же праведнику всей горести сострадающе, и святей воле Божией преклоняющийся, возопием любвеобильному и премудрому Богу, аллилуйя. Стена крепкая в преданности Господу всему миру явился еси многострадальнее, и когда твердо о непорочности своей и лицемерии другов своих вещал еси, и мощь сердца, исполненная состраданием к невинно страждущему праведнику, едиными усты нашими соумилением зовем ему тако. Радуйся, великий праведниче, в страшных искушениях всецело преданность Господу сохранивый. Радуйся не от кого же от людей, доброго утешения видевый. Радуйся о лишении чад и пропавшем богатстве, унынию никак уже предавайся. Радуйся, яко всех нас, побеждать искушения сребролюбия наставляешь. Радуйся, яко изменения в небесных светилях, мудро разумел еси. Радуйся, яко не единые же присно пребывающие радости в мире сем видел еси. Радуйся, токмо воединем Бозе радости истину выну созерцавый. Радуйся, великая истинное откровение от Бога приять исподобивайся. Радуйся, яко ложь другов и укорение ближних,
крепостью духа своего превозмогал еси, радуйся, яко всякое бессловесное похотение, чистотою сердца своего препобеждал еси, радуйся во всех своих светлых упованиях, никак уже посрамивайся, радуйся, яко в тайны загробного мира углублялся еси веньем Духа Святаго, радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный, пение всеумиленное воспоем многострадальному, невиновность свою видевшему и неискупленную греховность людскую ведавшему, зря на себе десницу божественной воли, в промысл Божий, о человеце, веровавши праведный, доброго чая конца, разделяющий несокрушимую светлую веру Его и упование на Бога, могущего тяжкую Иовлю скорбь облегчить, мы, купно с Ним, вопиемся благому Господу, аллилуйя. Светва озарения многострадального, светва и упование Его, времени же минувшу, умолча Иов свои весы, умолчаша же и три друзья Его к тому, пререковати Иову, бебо Иов праведен пред ними, глаголит к нему новый собеседник Елиус, его же речи благожелательнее внемлет праведный, не могущий же Иову уразуметь и вся словеса сия новая, «Се Господь сам явися рабу своему, и глаголаши к Иову сквозь бурю и бурные облаки, обличая и наставляя и исцеляя его, той же с трепетом благовейным, внемля словесем Божиим, безмолвне множицею себе укоряше, наипаче же познаваше, яко ничтоже есть пред лицем Божиим, ябе исполнися душа праведнича смирения благодатного, видяще таковое глубокое пред Господем смирение, радостно поем Иову сицевая. Радуйся, великий, в чистоте речей своих пред Господем, радуйся, великий, в безмернем пред Господем смирении, радуйся, ничтожество свое познавый, на уста же своя руку положивый, радуйся, подобно Аврааму, земля и пепел себе именовавый, радуйся, велимудре, судьбы человека в мире до Христа на себе испытавый, радуйся, верный слуго Господень, о своей мудрости глаголоти недерзавый, радуйся, не единым же словесем, о речах другов своих обмолвивайся, радуйся, яко благовейно выслушал еси Господа, о дивных делях всемогущества Божия, радуйся в недомыслии пред Богом, сокрушенно себе обличивый, радуйся пред премудростью единого Бога, всею душею преклонивайся, радуйся в смирении своем, обличавшему тебя Господу радостно внимавый, радуйся всех смелых речей своих, пред Господем отрекися, и в прахе и пепле раскаивайся, радуйся, Иове многострадальный, всему миру учителю придивный. Благодатная велия радость в сердце твое многострадальней сниде, ты в буре и облаце Господа своего видел еси, ты обличающее тебе слово Господа и гневное слово Его, к неверным другом твоим слышал еси, проказа страшная сойдясь тебе, Иове, и ты всякая блага земная в сугубом числе от Господа приял еси, в награду за скорби своя долголетие по милости Божией стяжал еси, и новую десятирицу чад своих радостно созерцал еси, воскресение со всеми избранными своими Господь тебе обетовал, презирая вся скорби своя, праведник, и мы купно с ним всем сердцем радостно вопием Господу, аллилуйя. Безмерные скорби претерпев и всецелую преданность всесвятей воли Божией показав, живый прообраз скорби Господа, крестными страданий дьявола победившего, явился еси Иове, поюще твое чудное житие, восхваляюще безмерное долготерпение твое многострадальне, словесы самого Господа, Его пророков и апостолов,
и церковными словесы, восхваляем Тебе, Сице,

Богу и ко всем людям в безмерных своих скорбях сохранив, чистым сердцем за гробом единение с Господем радостно ожидал еси. Ныне же в селении в праведных пребываешь и престолу Божию предстоишь, услыши нас, грешных и непотребных, пред святой иконою Твою предстоящих и усердно к ходатайству Твоему прибегающих. Моли человеколюбца Бога, да к вере крепцей, непорочней и нерушимей нас утвердит, от всякого зла враг видимых и невидимых защитит, в скорбях и искушениях нам крепость подаст, в сердцах наших память смертную присно сохранит, в долготерпении братолюбие укрепит, и сподобит нас на страшнем суде Христове, добрый ответ дати и воскрешение плоти нашей, триединого Бога созерцати, и славу Ему со всеми святыми воспевати во веки веков. Аминь. О святый угодниче Божий, праведне Иове, подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающий на святый Твой образ. Радуемся о преславнем скончании жительства Твоего и чтим святую память Твою. Ты же, предстоя престолу Божию, прими моление наше и ко всемилостивому Богу принеси. О, еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати против козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, беды, напасти и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством Твоим, аще недостойнее смы, видите благая на земле живых, славящий единого во святых своих славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствовавши праведных враг, и растерзав столб телесе, сокровище не украде духа, обретя бо вооружену непорочного душу, мне же и обнажив плени, предварив убомя прежде конца, избави мя льстивого спаси и спаси мя. Память праведного Твоего Иова, Господи, празднующе тем Тя молим, избави нас от наветов и сети лукавого дьявола, и спаси души наши, яко человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко истинен и праведен, благочестив и непорочен, освящен же явлься всеславне, Божий угодниче истины, просветил еси мир в терпении Твоем, терпеливейший и доблейший, тем же все богомудре память Твою воспеваем. Ублажаем, ублажаем Тя, святый праведный Иове, и чтим святую память Твою, Ты бо молишь и о нас, Христа Бога.